Ние отпевачемо он нахам карета мантру. We will sing on нахам карета мантра. Дубоки удисай, издисай. Deep inhalation and exhalation. И još jedan duboki udisaj and one deep inhalation.